0: ᱯᱚᱱᱚᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱤᱝᱞᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱚᱠᱥᱯᱳᱨᱰ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱥᱯᱳᱨᱰ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱨᱚᱦᱚᱱ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱟᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱱ ᱫᱮᱜᱼᱟᱭ ᱥᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱜᱼᱟᱭ ᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱹᱠᱤᱞᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱜᱨᱚᱦᱚᱱ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚᱛᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟ ᱩᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱤᱧ ᱡᱚᱲᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹᱜᱼᱟ ᱥᱩᱫᱞᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱷᱟᱴ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱮ ᱟᱲᱟᱝ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱮᱯᱨᱳᱯᱨᱤᱭᱮᱴ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱲᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱮᱯᱨᱳᱯᱨᱤᱭᱮᱴ ᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱜᱨᱚᱦᱚᱱ ᱡᱳᱜᱽᱜᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱥᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱟᱹᱲᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱷᱟᱴ ᱮᱯᱨᱳᱯᱨᱤᱭᱮᱴ ᱥᱚᱵᱫᱚ ᱠᱚ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱨᱚᱦᱚᱱ ᱡᱳᱜᱽ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱨᱚᱦᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱟᱭ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱩᱵ ᱵᱷᱟᱜᱮᱭᱟ
2: ᱦᱳᱭ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱞᱦᱮᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱯᱟᱸᱡᱟᱭᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱤᱛᱛᱚ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱩᱪᱤᱛᱨᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱯᱮ ᱡᱚᱵᱟᱨᱟᱱᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ